Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиске Соль FM. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио. В эпицентре

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Прикамье 6 часов утра. В ритме города. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Больше некому, и больше некому понять всей сути. Вот так и выглядит уязвимость, и вроде так же мимо ходят люди, но в том и дело, что ходят мимо.

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: Соль-ФМ. И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. Соль-ФМ.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play. Ты на любимой волне.

0: звезды. Астропрогноз на Соль ФМ.
1: С гороскопом на субботу в студии Антон Попов. Овны, партнеры и коллеги прислушаются к вашему мнению. Не бойтесь им поделиться. Тельцы, позвольте себе проявить слабость и показать свои истинные чувства. Близнецы, вам предоставят возможность отвлечься и отдохнуть от нескончаемых дел. Раки, не бойтесь менять планы на ходу и подстраиваться под неожиданные ситуации. Львы, без настойчивости и даже большой наглости сегодня не обойтись. Девы, даже если вы что-то делали много раз, все равно проверяйте результат. Весы, отношения с близкими изменятся в лучшую сторону, если вы подпустите их ближе. Скорпионы, не спешите избавляться от того, что сейчас кажется ненужным. Стрельцы, звезды намекают, что вам пора в отпуск. Козероги, сначала тщательно изучите все условия, а уже потом принимайте предложение. Водолеи, отвечать ли на знаки судьбы – это только вам решать. Рыбы, вы получите толковые советы и сразу сможете их применить в деле. И помните, звезды лишь подсказывают, судьбу же вы вершите сами. Всего вам доброго.
0: Астропрогноз на Соль ФМ. В эпицентре.

0: Соль FM. Погода.
1: 16 мая на календаре, суббота. Всем доброго утра. Сегодня в южной части Пермского края ожидается малооблачная погода. Днем до 27 градусов, вечером до 20. В северной части будет в основном облачно. Днем до 25 градусов, вечером до 17.

камье 8 часов утра. В ритме города. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: Живи со вкусом. Как семья, мы большая.
1: Давид Осин, ни с кем он до утра, ты не в курсе.

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиске Соль FM. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио. В эпицентре. В эпицентре.

0: звезды. Астропрогноз на Соль ФМ.
1: С гороскопом на субботу в студии Антон Попов. Овны, партнеры и коллеги прислушаются к вашему мнению. Не бойтесь им поделиться. Тельцы, позвольте себе проявить слабость и показать свои истинные чувства. Близнецы, вам предоставят возможность отвлечься и отдохнуть от нескончаемых дел. Раки, не бойтесь менять планы на ходу и подстраиваться под неожиданные ситуации. Львы, без настойчивости и даже большой наглости сегодня не обойтись. Девы, даже если вы что-то делали много раз, все равно проверяйте результат. Весы, отношения с близкими изменятся в лучшую сторону, если вы подпустите их ближе. Скорпионы, не спешите избавляться от того, что сейчас кажется ненужным. Стрельцы, звезды намекают, что вам пора в отпуск. Козероги, сначала тщательно изучите все условия, а уже потом принимайте предложение. Водолеи, отвечать ли на знаки судьбы – это только вам решать. Рыбы, вы получите толковые советы и сразу сможете их применить в деле. И помните, звезды лишь подсказывают, судьбу же вы вершите сами. Всего вам доброго.
0: Астропрогноз на Соль ФМ. Это радио соляной столицы.

0: Соль FM. Погода.
1: 16 мая на календаре, суббота. Всем доброго утра. Сегодня в южной части Пермского края ожидается малооблачная погода. Днем до 27 градусов, вечером до 20. В северной части будет в основном облачно. Днем до 25 градусов, вечером до 17.
0: Реклама на Соль FM. Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи доп-выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2-700-101. 2-700-101. «Форвард Авто» на Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: шоссе космонавтов 332А. Кредит от АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Где хранить деньги, если вклады не спасают от инфляции?
2: В земле. Особенно, если это земля с видом на поля, рекой рядом и панорамным видом.
3: Участки в поселке Болдина Лайф. 20 километров от Перми. Река Усолка. Панорамный вид на южную сторону. Чистый воздух. Стройте дом по своему проекту. Дороги с твердым покрытием электричества уже есть. Рассрочка от 0%. Звоните и записывайтесь на экскурсию, чтобы выбрать участок. Болдина59.ру 8-342-278-0707.
4: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Наша группа ВКонтакте vk.com/soulfm. Вступай.

в стороны. Повторяю на ухо, как здорово, что ты такая сегодня влюбленная. Твои волосы с запахом воздуха — это все, что сейчас мне так дорого. Я помню.

хит за хитом. Только на Соль-ФМ. Весь город на одной волне. На одной волне.

0: 9 часов утра в Прикамье.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. Из Соликамска с Любовью.

0: звезды. Астропрогноз на Соль ФМ.
1: С гороскопом на субботу в студии Антон Попов. Овны, партнеры и коллеги прислушаются к вашему мнению. Не бойтесь им поделиться. Тельцы, позвольте себе проявить слабость и показать свои истинные чувства. Близнецы, вам предоставят возможность отвлечься и отдохнуть от нескончаемых дел. Раки, не бойтесь менять планы на ходу и подстраиваться под неожиданные ситуации. Львы, без настойчивости и даже большой наглости сегодня не обойтись. Девы, даже если вы что-то делали много раз, все равно проверяйте результат. Весы, отношения с близкими изменятся в лучшую сторону, если вы подпустите их ближе. Скорпионы, не спешите избавляться от того, что сейчас кажется ненужным. Стрельцы, звезды намекают, что вам пора в отпуск. Козероги, сначала тщательно изучите все условия, а уже потом принимайте предложение. Водолеи, отвечать ли на знаки судьбы – это только вам решать. Рыбы, вы получите толковые советы и сразу сможете их применить в деле. И помните, звезды лишь подсказывают, судьбу же вы вершите сами. Всего вам доброго.
0: Астропрогноз на Соль ФМ.

0: Соль FM. Погода.
1: 16 мая на календаре, суббота. Всем доброго утра. Сегодня в южной части Пермского края ожидается малооблачная погода. Днем до 27 градусов, вечером до 20. В северной части будет в основном облачно. Днем до 25 градусов, вечером до 17.
0: Реклама на Соль FM.
2: Только в «Автомастергаз» всю весну метановое ГБО за 1 рубль по субсидии от Минтранс Пермского края. Заправляйте свой авто по 20 рублей за литр топлива. Телефон 299-44-44. «Автомастергаз». Меняй бензин на газ. Подробности у менеджеров отдела продаж.
3: Мир снова станет ярким. В клинике 3Z лечение катаракты все включено. Живите активно и говорите «катаракта» не слышал. Подробности по телефону 8-800-533-94-64 и на 3Z. Z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи доп-выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101. «Форвард Авто» на Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Выбрать автомобиль – одно из самых сложных решений. А выбрать своего дилера – одно из самых простых. Выбирая Теннет у официального дилера «Форвард Авто», вы гарантированно получаете надежного партнера. Теннет в мае от 1 499 тысяч рублей. «Форвард Авто» на Героев Хасана 105, корпус 3. 223-33-93. 223-33-93.
5: «Сатурн Эравто» разместил свои предложение на конвейере. Специальные условия на новые автомобили Амода и Джейку для сотрудников предприятий. Успейте до 25 мая этого года. Приезжайте и выбирайте. В наличии все модели и комплектации. Спешите на Спешилова 104А. Новые Амода и Джейку у официального дилера в Перми «Сатурн Эравто». Звоните 250-7200. Подробности уточняйте у официального дилера «Сатурн Эравто».
6: Зверь подка!

0: покупайте, Вера,
1: уже в наличии. Проверенные, надежные автомобили Белджи от 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей. Вера. Шоссе космонавтов 306.
2: Алло?
3: Ты сегодня выходил из дома?
2: Что? Кто это?
3: Ты обещал зайти за новой «Лада», но не сделал этого. Почему?
2: Я не понимаю.
3: Новая «Лада» от 620 тысяч в Сатурн Р Авто на шоссе. Приезжайте, я вам скидку сделаю. И простите за набор. Работа такая.
4: Ждем вас у официального дилера «Лада» Сатурн Р Авто по адресу Пермь, шоссе космонавтов 362. Не оферта. Подробности в отделе продаж. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: сложности и риски.
1: «Восток Моторс» дарит призы! Приезжайте до 24 мая и участвуйте в розыгрыше 14 подарков. Отдых в глэмпинге, спа, сертификаты «Озон» и скидки на сервис. А при покупке «Денет» или «Черри» до 31 мая шанс выиграть крупные призы, путешествия, мебель или технику на 600 тысяч рублей. Приезжайте в «Восток Моторс», выбирайте авто и выигрывайте. Шоссе космонавтов 328/1. «Восток Моторс».
2: Не ответа. Подробности в отделе продаж.
3: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Ты на любимой волне.

Твой город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play. Наша группа ВКонтакте vk.com/solfm. Вступай!

0: Узнаем, что говорят звезды. Астропрогноз на Соль.ФМ.
1: С гороскопом на субботу в студии Антон Попов. Овны, партнеры и коллеги прислушаются к вашему мнению. Не бойтесь им поделиться. Тельцы, позвольте себе проявить слабость и показать свои истинные чувства. Близнецы, вам предоставят возможность отвлечься и отдохнуть от нескончаемых дел. Раки, не бойтесь менять планы на ходу и подстраиваться под неожиданные ситуации. Львы, без настойчивости и даже большой наглости сегодня не обойтись. Девы, даже если вы что-то делали много раз, все равно проверяйте результат. Весы, отношения с близкими изменятся в лучшую сторону, если вы подпустите их ближе. Скорпионы, не спешите избавляться от того, что сейчас кажется ненужным. Стрельцы, звезды намекают, что вам пора в отпуск. Козероги, сначала тщательно изучите все условия, а уже потом принимайте предложение. Водолеи, отвечать ли на знаки судьбы – это только вам решать. Рыбы, вы получите толковые советы и сразу сможете их применить в деле. И помните, звезды лишь подсказывают, судьбу же вы вершите сами. Всего вам доброго.
0: Астропрогноз на Соль.ФМ.

0: Соль FM. Погода.
1: 16 мая на календаре, суббота. Всем доброго утра. Сегодня в южной части Пермского края ожидается малооблачная погода. Днем до 27 градусов, вечером до 20. В северной части будет в основном облачно. Днем до 25 градусов, вечером до 17.
0: Реклама на Соль FM. Только в «Автомастергаз» всю весну метановое ГБО за 1 рубль по субсидии от Минтранс Пермского края. Заправляйте свой авто по 20 рублей за литр топлива. Телефон 299-44-44. «Автомастергаз». Меняй бензин на газ. Подробности у менеджеров отдела продаж.
2: Выбрать автомобиль – одно из самых сложных решений. А выбрать своего дилера – одно из самых простых. Выбирая «Теннет» у официального дилера «Форвард Авто», вы гарантированно получаете надежного партнера. «Теннет» в мае от 1 499 тысяч рублей. «Форвард Авто» на Героев Хасана 105, корпус 3. 223-33-93. 223-33-93.
3: «Зверь»!

0: Твои финансовые возможности и риски.
1: Где хранить деньги, если вклады не спасают от инфляции?
2: В земле, особенно если это земля с видом на поля, рекой рядом и панорамным видом.
3: Участки в поселке Болдина Лайф. 20 километров от Перми. Река Усолка. Панорамный вид на южную сторону. Чистый воздух. Стройте дом по своему проекту. Дороги с твердым покрытием электричества уже есть. Рассрочка от 0%. Звоните и записывайтесь на экскурсию, чтобы выбрать участок. Болдина59.ру 8342 278 0707.

0: Шоссе космонавтов 332А. Кредит от АОТ-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи доп-выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101. «Форвард Авто» на Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: «Восток Мотор» дарит призы! Приезжайте до 24 мая и участвуйте в розыгрыше 14 подарков. Отдых в глэмпинге, спа, сертификаты Озон и скидки на сервис. А при покупке Дэна Пеличери до 31 мая шанс выиграть крупные призы, путешествия, мебель или технику на 600 тысяч рублей. Приезжайте в «Восток Моторс», выбирайте авто и выигрывайте. Шоссе космонавтов 328/1. «Восток Моторс».
3: Не оферта. Подробности в отделе продаж.
4: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Живи со вкусом. Живи со вкусом.

Наша группа ВКонтакте vk.com/soulfm. Вступай.

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль-ФМ звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиске Соль-ФМ. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио. Как семья, мы большая.

0: Знаем, что говорят звезды. Астропрогноз на Соль ФМ.
1: С гороскопом на субботу в студии Антон Попов. Овны, партнеры и коллеги прислушаются к вашему мнению. Не бойтесь им поделиться. Тельцы, позвольте себе проявить слабость и показать свои истинные чувства. Близнецы, вам предоставят возможность отвлечься и отдохнуть от нескончаемых дел. Раки, не бойтесь менять планы на ходу и подстраиваться под неожиданные ситуации. Львы, без настойчивости и даже большой наглости сегодня не обойтись. Девы, даже если вы что-то делали много раз, все равно проверяйте результат. Весы, отношения с близкими изменятся в лучшую сторону, если вы подпустите их ближе. Скорпионы, не спешите избавляться от того, что сейчас кажется ненужным. Стрельцы, звезды намекают, что вам пора в отпуск. Козероги, сначала тщательно изучите все условия, а уже потом принимайте предложение. Водолеи, отвечать ли на знаки судьбы – это только вам решать. Рыбы, вы получите толковые советы и сразу сможете их применить в деле. И помните, звезды лишь подсказывают, судьбу же вы вершите сами. Всего вам доброго.
0: Астропрогноз на Соль ФМ. Радио Солино.

0: Соль FM. Погода.
1: 16 мая на календаре, суббота. Всем доброго утра. Сегодня в южной части Пермского края ожидается малооблачная погода. Днем до 27 градусов, вечером до 20. В северной части будет в основном облачно. Днем до 25 градусов, вечером до 17.
0: Реклама на Соль FM. Только в «Автомастергаз» всю весну метановое ГБО за 1 рубль по субсидии от Минтранс Пермского края. Заправляйте свой авто по 20 рублей за литр топлива. Телефон 299-44-44. «Автомастергаз». Меняй бензин на газ. Подробности у менеджеров отдела продаж.
2: Зверь!

0: Купайте Вера!
1: Уже в наличии. Проверенные, надежные автомобили BLG от 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей. Вера. Шоссе космонавтов 306.
2: Выбрать автомобиль – одно из самых сложных решений. А выбрать своего дилера – одно из самых простых. Выбирая Tenet у официального дилера Forward Auto, вы гарантированно получаете надежного партнера. Tenet в мае от 1 миллиона 499 тысяч рублей. Forward Auto на Героев Хасана 105, корпус 3.

0: возможности и риски.
1: Фокусируйся на важном. В клинике 3Z высокие стандарты и коррекция зрения по современной технологии Клиар. Не соглашайся на меньшее, ведь клиник много, зрение одно. 3Z. Видимся здесь. Подробности на сайте 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Ну что там?
3: Усталость и сонливость.
2: Да-да, совсем сонливый.
3: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавит и почти дома.
2: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть однозначно.
4: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
5: «Сатурн Эравто» разместил свои предложения на конвейере. Специальные условия на новые автомобили «Амода» и «Джейку» для сотрудников предприятий. Успейте до 25 мая этого года. Приезжайте и выбирайте. В наличии все модели и комплектации. Спешите на Спешилова 104А. Новые «Амода» и «Джейку» у официального дилера в Перми «Сатурн Эравто». Звоните 250-7200. Подробности уточняйте у официального дилера «Сатурн Эравто».
6: Га!

0: Шоссе космонавтов 332А. Кредит от АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи доп-выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101. «Форвард Авто» на Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Где хранить деньги, если вклады не спасают от инфляции?
3: В земле! Особенно, если это земля с видом на поля, рекой рядом и панорамным видом.
4: Участки в поселке Болдина Лайф. 20 километров от Перми. Река Усолка. Панорамный вид на южную сторону. Чистый воздух. Стройте дом по своему проекту. Дороги с твердым покрытием электричества уже есть. Рассрочка от 0%. Звоните и записывайтесь на экскурсию, чтобы выбрать участок. Болдина59.ру 8-342-278-0707.
5: Реклама на весь Пермский край. Звони 8-34-253-344-11. В эпицентре. В эпицентре.

0: Самое соленое радио.
1: О боже, мама, мама, я схожу с ума.
0: Новости в ритме отдыха. На 5 минут раньше всех.
2: Прекрасных выходных желает вам команда «Радио СЛФМ». У микрофона Александр Соловьев. В эфире новости в ритме отдыха. Специалисты издания BGR призвали отказаться от использования приложений, которые обещают увеличить время автономной работы смартфона. По их словам, такие программы давно утратили смысл и сегодня скорее вредят устройству, чем помогают. Авторы напомнили, что современные смартфоны на Android и iOS уже оснащены встроенными механизмами оптимизации. Системы сами анализируют активность приложений, отключают ненужные процессы и регулируют энергопотребление. Сторонние оптимизаторы пытаются делать то же самое, но в итоге мешает работе операционной системы. Кроме того, большинство таких программ работают в фоне, создавая дополнительные процессы и расходуя заряд. Телефону приходится обрабатывать лишние задачи, которые часто ведут себя агрессивнее остальных, отметили журналисты. Вывод специалистов – лучше полагаться на встроенные функции смартфона, а не на сторонние приложения, которые только увеличивают нагрузку на систему. Порты USB-C решили не раскрашивать в разные цвета, чтобы не запутывать пользователей. Об этом пишет издание BGR. Журналисты напоминают, что у старых разъемов USB-A цвет часто указывал на скорость передачи данных. Но с USB-C все иначе. Многим кажется, что эти разъемы универсальны и поэтому не требуют маркировки. На самом деле стандартов так много, что производителям пришлось бы использовать целую палитру цветов, и это только усложнило бы жизнь. Кроме того, USB-C сегодня выполняет массу задач. От зарядки и передачи данных до вывода изображения на монитор. Если бы компании начали отмечать все поддерживаемые функции, пользователи запутались бы еще сильнее. В Приморье выбрали кандидата на звание «Дерево года». Им стал 200-летний ТИС. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. Конкурс «Российское дерево года» начали проводить еще 16 лет назад. В каждом регионе выбирают самые старые и значимые деревья, чтобы привлечь внимание к их защите и сохранить природное и культурное наследие. В этом году за звание также борются деревья из Хабаровского края – Хабаровский ясень, Сахалина – сосна острова влюбленных, Камчатки – тополь на Карамшине и Забайкалье – звенящий кедр. Голосование продлится до 1 августа, а победителя объявят 10 августа на сайте программы. Интересных и полезных новостей желает вам команда «Радио СЛФМ».
0: Новости в ритме отдыха. Каждый час на 5 минут раньше всех. Полдень в Прикамье.
3: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: каждой Яндекс.Станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса.
2: Хит за хитом.

Реклама на Соль FM. Только в «Автомастергаз» всю весну метановое ГБО за 1 рубль по субсидии от Минтранс Пермского края. Заправляйте свой авто по 20 рублей за литр топлива. Телефон 299-44-44. «Автомастергаз». Меняй бензин на газ. Подробности у менеджеров отдела продаж.

тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж. Не оферта. Легко.

0: свои финансовые возможности и риски.
1: Выбрать автомобиль – одно из самых сложных решений. А выбрать своего дилера – одно из самых простых. Выбирая Tenet у официального дилера Forward Auto, вы гарантированно получаете надежного партнера. Tenet в мае от 1 499 000 рублей. Forward Auto на Героев Хасана 105, корпус 3.

0: Шоссе космонавтов 332А. Кредит от АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Где хранить деньги, если вклады не спасают от инфляции?
2: В земле. Особенно, если это земля с видом на поля, рекой рядом и панорамным видом.
3: Участки в поселке Болдина Лайф. 20 километров от Перми. Река Усолка. Панорамный вид на южную сторону. Чистый воздух. Стройте дом по своему проекту. Дороги с твердым покрытием электричества уже есть. Рассрочка от 0%. Звоните и записывайтесь на экскурсию, чтобы выбрать участок. Болдина59.ру 8342 278 0707.
4: Зверь подка!

0: Покупайте Вера!
1: Уже в наличии. Проверенные, надежные автомобили BLG от 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей. Вера. Шоссе космонавтов 306.
2: «Восток Моторс» дарит призы! Приезжайте до 24 мая и участвуйте в розыгрыше 14 подарков. Отдых в глэмпинге, спа, сертификаты «Озон» и скидки на сервис. А при покупке «Тенет» или «Черри» до 31 мая шанс выиграть крупные призы. Путешествия, мебель или технику на 600 тысяч рублей. Приезжайте в «Восток Моторс», выбирайте авто и выигрывайте. Шоссе космонавтов 328/1. «Восток Моторс».
3: Не оферта. Подробности в отделе продаж.
4: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

Хит за хитом. Только на весь город на одной волне. На одной волне.

0: Новости в ритме отдыха. На 5 минут раньше всех.
1: Для вас подборка самых интересных новостей за прошедшую неделю. У микрофона Александр Соловьев. Ученые Новосибирского института органической химии создали новые вещества, которые могут помочь в лечении болезни Паркинсона. Об этом сообщает ТАСС. Еще в 2022 году институт разработал препарат протримина. Он прошел клинические испытания и начал применяться. Но позже специалисты решили улучшить его формулу. В патенте говорится, что новые модификации сохранили действие оригинального препарата и показали высокую активность против симптомов заболевания. Некоторые соединения продемонстрировали эффект на уровне леводопы – препарата, который считается золотым стандартом терапии. Испытания на мышах показали, что новые вещества улучшают двигательную активность и координацию животных. Психолог медицинской компании «Сберздоровье» Дарья Якуба рассказала, как снизить стресс перед экзаменами. В интервью ленте.ру она отметила, что в период подготовки особенно важно соблюдать режим сна, полноценно питаться и не отказываться от физической активности. Даже обычные прогулки помогают снять напряжение и поддерживать концентрацию. Якуба советует использовать метод помодоро – 25 минут работы и короткий перерыв. После 4 таких циклов стоит сделать более длинную паузу, чтобы не перегружаться. Для быстрой стабилизации эмоций она рекомендует технику 5-4-3-2-1. Нужно поочередно обратить внимание на предметы вокруг, ощущения, звуки, запахи и вкус. Это помогает вернуть контроль и снизить тревожность. Психолог подчеркивает, что если справиться со стрессом не удается больше 2 недель, стоит обратиться к специалисту. Онколог СМ-клиники Дмитрий Пинзов рассказал об опасности загара. В беседе с «Известиями» он напомнил, что ультрафиолет повреждает клетки кожи и повышает риск развития рака. Несмотря на это, многие до сих пор считают загар признаком здоровья. По словам врача, любой загар – это защитная реакция организма на солнечное повреждение. Если человек часто и подолгу находится под солнцем, в клетках накапливаются мутации, которые могут привести к злокачественным опухолям. Особенно опасно солнце с 11 утра до 4 дня, когда уровень ультрафиолета максимален. Пинзов также отметил, что солнечные ожоги в детстве и подростковом возрасте значительно увеличивают риск онкологии во взрослом. Он советует использовать кремы с высоким SPF, носить головные уборы и избегать длительного пребывания под прямыми лучами. Эксперт подчеркивает, при любых изменениях родинок нужно как можно скорее обратиться к врачу. Добрых и интересных новостей желает вам команда «Радио Соль ФМ». Оставайтесь с нами.
0: Новости в ритме отдыха. Каждый час на 5 минут раньше всех. «13:00» в Прикамье. В ритме города. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play.

0: Реклама на Соль-ФМ.
1: Только в «Автомастергаз» всю весну метановое ГБО за 1 рубль по субсидии от Минтранс Пермского края. Заправляйте свой авто по 20 рублей за литр топлива. Телефон 299-44-44. «Автомастергаз». Меняй бензин на газ. Подробности у менеджеров отдела продаж.
2: Зверь!

0: Покупайте Вера!
1: Уже в наличии. Проверенные, надежные автомобили Белджи от 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей. Вера. Шоссе космонавтов 306.
2: Выбрать автомобиль – одно из самых сложных решений. А выбрать своего дилера – одно из самых простых. Выбирая Теннет у официального дилера Forward Auto, вы гарантированно получаете надежного партнера. Теннет в мае от 1 миллиона 499 тысяч рублей. Forward Auto на Героев Хасана 105, корпус 3. 223-33-93. 223-33-93.
3: Сатурн Эравто разместил свои предложения на конвейере. Специальные условия на новые автомобили Амода и Джейку для сотрудников предприятий. Успейте до 25 мая этого года. Приезжайте и выбирайте. В наличии все модели и комплектации. Спешите на Спешилова 104А. Новые Амода и Джейку у официального дилера в Перми Сатурн Эравто. Звоните 250-7200. Подробности уточняйте у официального дилера Сатурн Эравто.
4: Алло?
5: Ты сегодня выходил из дома?
4: Что? Кто это?
5: Ты обещал зайти за новой «Лада», но не сделал этого. Почему?
4: Я не понимаю.
5: Новая «Лада» от 620 тысяч в Saturn R Auto на шоссе. Приезжайте, я вам скидку сделаю. И простите за набор. Работа такая.
6: Ждем вас у официального дилера «Лада» Saturn R Auto по адресу Пермь, шоссе космонавтов 362. Не оферта. Подробности в отделе продаж. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Мир снова станет ярким. В клинике 3Z лечение катаракты все включено. Живите активно и говорите «катаракта» не слышал. Подробности по телефону 8 800 533 94 64 и на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи доп-выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101. Forward Auto на Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Новости в ритме отдыха. На 5 минут раньше всех.
1: Прекрасных выходных желает вам команда «Радио СЛФМ». У микрофона Александр Соловьев. В эфире новости в ритме отдыха. Специалисты издания BGR призвали отказаться от использования приложений, которые обещают увеличить время автономной работы смартфона. По их словам, такие программы давно утратили смысл и сегодня скорее вредят устройству, чем помогают. Авторы напомнили, что современные смартфоны на Android и iOS уже оснащены встроенными механизмами оптимизации. Системы сами анализируют активность приложений, отключают ненужные процессы и регулируют энергопотребление. Сторонние оптимизаторы пытаются делать то же самое, но в итоге мешает работе операционной системы. Кроме того, большинство таких программ работают в фоне, создавая дополнительные процессы и расходуя заряд. Телефону приходится обрабатывать лишние задачи, которые часто ведут себя агрессивнее остальных, отметили журналисты. Вывод специалистов – лучше полагаться на встроенные функции смартфона, а не на сторонние приложения, которые только увеличивают нагрузку на систему. Порты USB-C решили не раскрашивать в разные цвета, чтобы не запутывать пользователей. Об этом пишет издание BGR. Журналисты напоминают, что у старых разъемов USB-A цвет часто указывал на скорость передачи данных. Но с USB-C все иначе. Многим кажется, что эти разъемы универсальны и поэтому не требуют маркировки. На самом деле стандартов так много, что производителям пришлось бы использовать целую палитру цветов, и это только усложнило бы жизнь. Кроме того, USB-C сегодня выполняет массу задач – от зарядки и передачи данных до вывода изображения на монитор. Если бы компании начали отмечать все поддерживаемые функции, пользователи запутались бы еще сильнее. В Приморье выбрали кандидата на звание «Дерево года». Им стал 200-летний ТИС. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. Конкурс «Российское дерево года» начали проводить еще 16 лет назад. В каждом регионе выбирают самые старые и значимые деревья, чтобы привлечь внимание к их защите и сохранить природное и культурное наследие. В этом году за звание также борются деревья из Хабаровского края – Хабаровский ясень, Сахалина – сосна острова влюбленных, Камчатки – тополь на Карамшине и Забайкалье – звенящий кедр. Голосование продлится до 1 августа, а победителя объявят 10 августа на сайте программы. Интересных и полезных новостей желает вам команда «Радио СЛФМ».
0: Новости в ритме отдыха. Каждый час на 5 минут раньше всех. Прикамье 2 часа дня. В ритме города. Соль-ФМ. Прямо сейчас ты услышишь.

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ.

0: Наша группа ВКонтакте vk.com/soulfm. Вступай. Реклама на Соль FM.
1: Только в «Автомастергаз» всю весну метановое ГБО за 1 рубль по субсидии от Минтранс Пермского края. Заправляйте свой авто по 20 рублей за литр топлива. Телефон 299-44-44. «Автомастергаз». Меняй бензин на газ. Подробности у менеджеров отдела продаж.
2: Фокусируйся на важном. В клинике 3Z высокие стандарты и коррекция зрения по современной технологии Клиар. Не соглашайся на меньшее, ведь клиник много, зрение одно. 3Z. Видимся здесь. Подробности на сайте 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Легкая.

скидки до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Эра Авто. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.

0: Шоссе космонавтов 332А. Кредит от АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи доп. Выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2-700-101. 2-700-101. «Форвард Авто» на Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: «Восток Мото» дарит призы! Приезжайте до 24 мая и участвуйте в розыгрыше 14 подарков. Отдых в глэмпинге, спа, сертификаты Озон и скидки на сервис. А при покупке Дэна Пеличери до 31 мая шанс выиграть крупные призы. Путешествия, мебель или технику на 600 тысяч рублей. Приезжайте в «Восток Моторс», выбирайте авто и выигрывайте. Шоссе космонавтов 328/1. «Восток Моторс».
3: Не оферта. Подробности в отделе продаж.
4: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.
5: Я прыгну в тачку и тронусь с места, чтобы не тронуться умом. Я столько пережил с тобой вместе, и все же будто не знаком. Ты вместо любви хочешь мести, да и мне уже все равно.

0: радио соляной столицы. Новости в ритме отдыха. На 5 минут раньше всех.
1: Для вас подборка самых интересных новостей за прошедшую неделю. У микрофона Александр Соловьев. Ученые Новосибирского института органической химии создали новые вещества, которые могут помочь в лечении болезни Паркинсона. Об этом сообщает ТАСС. Еще в 2022 году институт разработал препарат протремина. Он прошел клинические испытания и начал применяться. Но позже специалисты решили улучшить его формулу. В патенте говорится, что новые модификации сохранили действие оригинального препарата и показали высокую активность против симптомов заболевания. Некоторые соединения продемонстрировали эффект на уровне леводопы – препарата, который считается золотым стандартом терапии. Испытания на мышах показали, что новые вещества улучшают двигательную активность и координацию животных. Психолог медицинской компании «Сберздоровье» Дарья Якуба рассказала, как снизить стресс перед экзаменами. В интервью ленте.ру она отметила, что в период подготовки особенно важно соблюдать режим сна, полноценно питаться и не отказываться от физической активности. Даже обычные прогулки помогают снять напряжение и поддерживать концентрацию. Якуба советует использовать метод «Помодоро» – 25 минут работы и короткий перерыв. После 4 таких циклов стоит сделать более длинную паузу, чтобы не перегружаться. Для быстрой стабилизации эмоций она рекомендует технику 5-4-3-2-1. Нужно поочередно обратить внимание на предметы вокруг, ощущения, звуки, запахи и вкус. Это помогает вернуть контроль и снизить тревожность. Психолог подчеркивает, что если справиться со стрессом не удается больше 2 недель, стоит обратиться к специалисту. Онколог СМ-клиники Дмитрий Пинзов рассказал об опасности загара. В беседе с «Известиями» он напомнил, что ультрафиолет повреждает клетки кожи и повышает риск развития рака. Несмотря на это, многие до сих пор считают загар признаком здоровья. По словам врача, любой загар – это защитная реакция организма на солнечное повреждение. Если человек часто и подолгу находится под солнцем, в клетках накапливаются мутации, которые могут привести к злокачественным опухолям. Особенно опасно солнце с 11 утра до 4 дня, когда уровень ультрафиолета максимален. Пинзов также отметил, что солнечные ожоги в детстве и подростковом возрасте значительно увеличивают риск онкологии во взрослом. Он советует использовать кремы с высоким SPF, носить головные уборы и избегать длительного пребывания под прямыми лучами. Эксперт подчеркивает, при любых изменениях родинок нужно как можно скорее обратиться к врачу. Добрых и интересных новостей желает вам команда «Радио СЛФМ». Оставайтесь с нами.
0: Новости в ритме отдыха. Каждый час на 5 минут раньше всех. «15:00. Прикамье». Прямо сейчас ты услышишь

0: каждой Яндекс.Станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. В ритме города, в ритме края.

Реклама на Соль FM. Только в «Автомастер ГАЗ» всю весну метановое ГБО за 1 рубль по субсидии от Минтранс Пермского края. Заправляйте свой авто по 20 рублей за литр топлива. Телефон 299-44-44. «Автомастер ГАЗ». Меняй бензин на газ. Подробности у менеджеров отдела продаж.

И до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.

0: Шоссе космонавтов 332А. Кредит от АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Выбрать автомобиль – одно из самых сложных решений. А выбрать своего дилера – одно из самых простых. Выбирая Теннет у официального дилера Форвард Авто, вы гарантированно получаете надежного партнера. Теннет в мае от 1 499 тысяч рублей. Форвард Авто на Героев Хасана 105, корпус 3. 223-33-93. 223-33-93.
2: Сатурн Эрафта разместил свои предложения на конвейере. Специальные условия на новые автомобили Амода и Джейку для сотрудников предприятий. Успейте до 25 мая этого года. Приезжайте и выбирайте. В наличии все модели и комплектации. Спешите на Спешилова 104А. Новые Амода и Джейку у официального дилера в Перми Сатурн Эрафта. Звоните 250-7200. Подробности уточняйте у официального дилера Сатурн Эрафта.
3: Где хранить деньги, если вклады не спасают от инфляции?
4: В земле, особенно если это земля с видом на поля, рекой рядом и панорамным видом.
5: Участки в поселке Болдина Лайф, 20 километров от Перми, река Усолка, панорамный вид на южную сторону, чистый воздух. Стройте дом по своему проекту. Дороги с твердым покрытием электричества уже есть. Рассрочка от 0%. Звоните и записывайтесь на экскурсию, чтобы выбрать участок. Болдина59.ру 8342 278 0707.
6: Зверь подка.

0: покупайте Вера.
1: Уже в наличии. Проверенные, надежные автомобили BLG от 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей в Вера. Шоссе космонавтов 306.
2: Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи доп-выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101. «Форвард Авто». На Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: «Восток Моторс» дарит призы! Приезжайте до 24 мая и участвуйте в розыгрыше 14 подарков. Отдых в глэмпинге, спа, сертификаты Озон и скидки на сервис. А при покупке Дэнет или Черри до 31 мая шанс выиграть крупные призы. Путешествия, мебель или технику на 600 тысяч рублей. Приезжайте в «Восток Моторс», выбирайте авто и выигрывайте. Шоссе космонавтов 328/1. «Восток Моторс». Не оферта. Подробности в отделе продаж.
4: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Новости в ритме отдыха. На 5 минут раньше всех.
1: Прекрасных выходных желает вам команда «Радио СЛФМ». У микрофона Александр Соловьев. В эфире новости в ритме отдыха. Специалисты издания BGR призвали отказаться от использования приложений, которые обещают увеличить время автономной работы смартфона. По их словам, такие программы давно утратили смысл и сегодня скорее вредят устройству, чем помогают. Авторы напомнили, что современные смартфоны на Android и iOS уже оснащены встроенными механизмами оптимизации. Системы сами анализируют активность приложений, отключают ненужные процессы и регулируют энергопотребление. Сторонние оптимизаторы пытаются делать то же самое, но в итоге мешает работе операционной системы. Кроме того, большинство таких программ работают в фоне, создавая дополнительные процессы и расходуя заряд. Телефону приходится обрабатывать лишние задачи, которые часто ведут себя агрессивнее остальных, отметили журналисты. Вывод специалистов – лучше полагаться на встроенные функции смартфона, а не на сторонние приложения, которые только увеличивают нагрузку на систему. Порты USB-C решили не раскрашивать в разные цвета, чтобы не запутывать пользователей. Об этом пишет издание BGR. Журналисты напоминают, что у старых разъемов USB-A цвет часто указывал на скорость передачи данных. Но с USB-C все иначе. Многим кажется, что эти разъемы универсальны и поэтому не требуют маркировки. На самом деле стандартов так много, что производителям пришлось бы использовать целую палитру цветов, и это только усложнило бы жизнь. Кроме того, USB-C сегодня выполняет массу задач. От зарядки и передачи данных до вывода изображения на монитор. Если бы компании начали отмечать все поддерживаемые функции, пользователи запутались бы еще сильнее. В Приморье выбрали кандидата на звание «Дерево года». Им стал 200-летний ТИС. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. Конкурс «Российское дерево года» начали проводить еще 16 лет назад. В каждом регионе выбирают самые старые и значимые деревья, чтобы привлечь внимание к их защите и сохранить природное и культурное наследие. В этом году за звание также борются деревья из Хабаровского края – Хабаровский ясень, Сахалина – сосна острова влюбленных, Камчатки – тополь на Карамышине и Забайкалье – звенящий кедр. Голосование продлится до 1 августа, а победителя объявят 10 августа на сайте программы. Интересных и полезных новостей желает вам команда «Радио СЛФМ».
0: Новости в ритме отдыха. Каждый час на 5 минут раньше всех.
2: «16 часов. В Прикамье.
3: В ритме города. Соль-ФМ.
2: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Твой город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play. Наша группа ВКонтакте vk.com/solfm. Вступай!

0: Реклама на Соль-ФМ. Мир снова станет ярким. В клинике 3Z лечение катаракты все включено. Живите активно и говорите «катаракта» не слышал. Подробности по телефону 8 800 533 94 64 и на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Сатурн Эрафта разместил свои предложения на конвейере. Специальные условия на новые автомобили Амода и Джейку для сотрудников предприятий. Успейте до 25 мая этого года. Приезжайте и выбирайте. В наличии все модели и комплектации. Спешите на Спешилова 104А. Новые Амода и Джейку у официального дилера в Перми Сатурн Эрафта. Звоните 250-7200. Подробности уточняйте у официального дилера Сатурн Эрафта.
2: Алло?
3: Ты сегодня выходил из дома?
2: Что? Кто это?
3: Ты обещал зайти за новой «Лада», но не сделал этого. Почему?
2: Я не понимаю.
3: Новая «Лада» от 620 тысяч в Сатурн Р Авто на шоссе. Приезжайте, я вам скидку сделаю. И простите за набор. Работа такая.
4: Ждем вас у официального дилера «Лада» Сатурн Р Авто по адресу Пермь, шоссе Космонавтов, 362. Не оферта. Подробности в отделе продаж. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: покупайте Вера.
1: Уже в наличии. Проверенные, надежные автомобили Белджи от 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей. Вера. Шоссе космонавтов 306.
2: Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи доп-выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2-700-101. 2-700-101. «Форвард Авто» на Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Легкая.

0: возможности и риски.
1: Где хранить деньги, если вклады не спасают от инфляции?
2: В земле, особенно если это земля с видом на поля, рекой рядом и панорамным видом.
3: Участки в поселке Болдина Лайф, 20 километров от Перми, река Усолка, панорамный вид на южную сторону, чистый воздух. Стройте дом по своему проекту. Дороги с твердым покрытием электричества уже есть. Рассрочка от 0%. Звоните и записывайтесь на экскурсию, чтобы выбрать участок. Болдина59.ру 8342 278 0707
4: Гак!

0: Шоссе космонавтов 332А. Кредит от АОТ-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: «Восток Моторс» дарит призы! Приезжайте до 24 мая и участвуйте в розыгрыше 14 подарков. Отдых в глэмпинге, спа, сертификаты «Озон» и скидки на сервис. А при покупке «Теннет» или «Черри» до 31 мая шанс выиграть крупные призы. Путешествие, мебель или технику на 600 тысяч рублей. Приезжайте в «Восток Моторс», выбирайте авто и выигрывайте. Шоссе космонавтов 328/1. Восток Моторс.
2: Не оферта. Подробности в отделе продаж.
3: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Новости в ритме отдыха. На 5 минут раньше всех.
1: Для вас подборка самых интересных новостей за прошедшую неделю. У микрофона Александр Соловьев. Ученые Новосибирского института органической химии создали новые вещества, которые могут помочь в лечении болезни Паркинсона. Об этом сообщает ТАСС. Еще в 2022 году институт разработал препарат протримина. Он прошел клинические испытания и начал применяться. Но позже специалисты решили улучшить его формулу. В патенте говорится, что новые модификации сохранили действие оригинального препарата и показали высокую активность против симптомов заболевания. Некоторые соединения продемонстрировали эффект на уровне леводопы – препарата, который считается золотым стандартом терапии. Испытания на мышах показали, что новые вещества улучшают двигательную активность и координацию животных. Психолог медицинской компании «Сберздоровье» Дарья Якуба рассказала, как снизить стресс перед экзаменами. В интервью ленте.ру она отметила, что в период подготовки особенно важно соблюдать режим сна, полноценно питаться и не отказываться от физической активности. Даже обычные прогулки помогают снять напряжение и поддерживать концентрацию. Якуба советует использовать метод помодоро – 25 минут работы и короткий перерыв. После 4 таких циклов стоит сделать более длинную паузу, чтобы не перегружаться. Для быстрой стабилизации эмоций она рекомендует технику 5-4-3-2-1. Нужно поочередно обратить внимание на предметы вокруг, ощущения, звуки, запахи и вкус. Это помогает вернуть контроль и снизить тревожность. Психолог подчеркивает, что если справиться со стрессом не удается больше 2 недель, стоит обратиться к специалисту. Онколог СМ-клиники Дмитрий Пинзов рассказал об опасности загара. В беседе с «Известиями» он напомнил, что ультрафиолет повреждает клетки кожи и повышает риск развития рака. Несмотря на это, многие до сих пор считают загар признаком здоровья. По словам врача, любой загар – это защитная реакция организма на солнечное повреждение. Если человек часто и подолгу находится под солнцем, в клетках накапливаются мутации, которые могут привести к злокачественным опухолям. Особенно опасно солнце с 11 утра до 4 дня, когда уровень ультрафиолета максимален. Пинзов также отметил, что солнечные ожоги в детстве и подростковом возрасте значительно увеличивают риск онкологии во взрослом. Он советует использовать кремы с высоким SPF, носить головные уборы и избегать длительного пребывания под прямыми лучами. Эксперт подчеркивает, при любых изменениях родинок нужно как можно скорее обратиться к врачу. Добрых и интересных новостей желает вам команда «Радио Соль ФМ». Оставайтесь с нами.
0: Новости в ритме отдыха. Каждый час на 5 минут раньше всех. Пять часов вечера. В Прикамье. В ритме города. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

весь город на одной волне.

0: настроение.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем тему.

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль-ФМ звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиске Соль-ФМ. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио. Соль-ФМ.

ураган. Сердце мое, твой капкан. Я прочитал только по губам. Одна любовь сносит флан. Голову кружит улыбка. Джекпот с первой попытки. Без ключа открываем все двери. Сериал просит новых серий.

0: Соль-ФМ. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра в Пермском крае ожидается в основном ясная погода. Местами будет малооблачно. Утром до 16-18 градусов. Днем до 28-30 градусов тепла.
0: Реклама на Соль-ФМ.
2: Только в «Автомастергаз» всю весну метановое ГБО за 1 рубль по субсидии от Минтранс Пермского края. Заправляйте свой авто по 20 рублей за литр топлива. Телефон 299-44-44. «Автомастергаз». Меняй бензин на газ. Подробности у менеджеров отдела продаж.
3: Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи доп-выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101. Форвард Авто. На Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Сатурн Эравто разместил свои предложения на конвейере. Специальные условия на новые автомобили Амода и Джейку для сотрудников предприятий. Успейте до 25 мая этого года. Приезжайте и выбирайте. В наличии все модели и комплектации. Спешите на Спешилова 104А. Новые Амода и Джейку у официального дилера в Перми Сатурн Эравто. Звоните 250-7200. Подробности уточняйте у официального дилера Сатурн Эравто.
5: Фокусируйся на важном. В клинике 3Z высокие стандарты и коррекция зрения по современной технологии. Клиар, не соглашайся на меньшее, ведь клиник много, зрение одно. 3Z. Видимся здесь. Подробности на сайте 3Z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Где хранить деньги, если вклады не спасают от инфляции?
7: В земле. Особенно, если это земля с видом на поля, рекой рядом и панорамным видом.
8: Участки в поселке Болдина Лайф. 20 километров от Перми. Река Усолка. Панорамный вид на южную сторону. Чистый воздух. Стройте дом по своему проекту. Дороги с твердым покрытием электричества уже есть. Рассрочка от 0%. Звоните и записывайтесь на экскурсию, чтобы выбрать участок. Болдина59.ру. 8342-278-0707.
9: Легкая.

0: и финансовые возможности и риски.
1: Ну что там?
2: Усталость и сонливость.
1: Да-да, совсем сонливый.
2: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавят и почти дома.
1: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть однозначно.
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».

0: 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурнер Авто. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Выбрать автомобиль – одно из самых сложных решений. А выбрать своего дилера – одно из самых простых. Выбирая Теннет у официального дилера Форвард Авто, вы гарантированно получаете надежного партнера. Теннет в мае от 1 499 тысяч рублей. Форвард Авто на Героев Хасана 105, корпус 3. 223-33-93. 223-33-93.
2: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Живи со вкусом. Живи со вкусом.

0: Новости в ритме отдыха. На 5 минут раньше всех.
1: Прекрасных выходных желает вам команда «Радио СЛФМ». У микрофона Александр Соловьев. В эфире новости в ритме отдыха. Специалисты издания BGR призвали отказаться от использования приложений, которые обещают увеличить время автономной работы смартфона. По их словам, такие программы давно утратили смысл и сегодня скорее вредят устройству, чем помогают. Авторы напомнили, что современные смартфоны на Android и iOS уже оснащены встроенными механизмами оптимизации. Системы сами анализируют активность приложений, отключают ненужные процессы и регулируют энергопотребление. Сторонние оптимизаторы пытаются делать то же самое, но в итоге мешает работе операционной системы. Кроме того, большинство таких программ работают в фоне, создавая дополнительные процессы и расходуя заряд. Телефону приходится обрабатывать лишние задачи, которые часто ведут себя агрессивнее остальных, отметили журналисты. Вывод специалистов – лучше полагаться на встроенные функции смартфона, а не на сторонние приложения, которые только увеличивают нагрузку на систему. Порты USB-C решили не раскрашивать в разные цвета, чтобы не запутывать пользователей. Об этом пишет издание BGR. Журналисты напоминают, что у старых разъемов USB-A цвет часто указывал на скорость передачи данных. Но с USB-C все иначе. Многим кажется, что эти разъемы универсальны и поэтому не требуют маркировки. На самом деле стандартов так много, что производителям пришлось бы использовать целую палитру цветов, и это только усложнило бы жизнь. Кроме того, USB-C сегодня выполняет массу задач – от зарядки и передачи данных до вывода изображения на монитор. Если бы компании начали отмечать все поддерживаемые функции, пользователи запутались бы еще сильнее. В Приморье выбрали кандидата на звание «Дерево года». Им стал 200-летний ТИС. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. Конкурс «Российское дерево года» начали проводить еще 16 лет назад. В каждом регионе выбирают самые старые и значимые деревья, чтобы привлечь внимание к их защите и сохранить природное и культурное наследие. В этом году за звание также борются деревья из Хабаровского края – Хабаровский ясень, Сахалина – сосна острова влюбленных, Камчатки – тополь на Карамшине и Забайкалье – звенящий кедр. Голосование продлится до 1 августа, а победителя объявят 10 августа на сайте программы. Интересных и полезных новостей желает вам команда «Радио СЛФМ».
0: Новости в ритме отдыха. Каждый час на 5 минут раньше всех. Прикамье 18:00. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: и в каждой Яндекс.Станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль ФМ».
1: Включаю радио Соль ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой.

некому, и больше некому понять всей сути. Вот так и выглядит уязвимость, и вроде так же мимо ходят люди, но в том и дело, что ходят мимо.

0: Соль-ФМ. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра в Пермском крае ожидается в основном ясная погода. Местами будет малооблачно. Утром до 16-18 градусов. Днем до 28-30 градусов тепла.
0: Реклама на Соль-ФМ. Мир снова станет ярким. В клинике 3Z лечение катаракты все включено. Живите активно и говорите «катаракта» не слышал. Подробности по телефону 8 800 533 94 64 и на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Сатурн Эравто разместил свои предложения на конвейере. Специальные условия на новые автомобили Амода и Джейку для сотрудников предприятий. Успейте до 25 мая этого года. Приезжайте и выбирайте. В наличии все модели и комплектации. Спешите на Спешилова 104А. Новые Амода и Джейку у официального дилера в Перми Сатурн Эравто. Звоните 250-72-00. Подробности уточняйте у официального дилера Сатурн Эравто.
3: Алло?
4: Ты сегодня выходил из дома?
3: Что? Кто это?
4: Ты обещал зайти за новой «Лада», но не сделал этого. Почему?
3: Я не понимаю.
4: Новая «Лада» от 620 тысяч в Сатурн Р Авто на шоссе. Приезжайте, я вам скидку сделаю. И простите за набор. Работа такая.
5: Ждем вас у официального дилера «Лада» Сатурн Р Авто по адресу Пермь, шоссе Космонавтов, 362. Не оферта. Подробности в отделе продаж. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: покупайте Вера.
1: Уже в наличии. Проверенные, надежные автомобили Билд Джи от 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей. Вера. Шоссе космонавтов 306.
2: Где хранить деньги, если вклады не спасают от инфляции?
3: В земле. Особенно, если это земля с видом на поля, рекой рядом и панорамным видом.
4: Участки в поселке Болдина Лайф. 20 километров от Перми. Река Усолка. Панорамный вид на южную сторону. Чистый воздух. Стройте дом по своему проекту. Дороги с твердым покрытием электричества уже есть. Рассрочка от 0%. Звоните и записывайтесь на экскурсию, чтобы выбрать участок. Болдина59.ру 8342 278 0707.
5: Легкая.

0: возможности и риски.
1: Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи доп. Выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2-700-101. 2-700-101. «Форвард Авто» на Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Шоссе космонавтов 332А. Кредит от АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: «Восток Моторс» дарит призы! Приезжайте до 24 мая и участвуйте в розыгрыше 14 подарков. Отдых в глэмпинге, спа, сертификаты «Озон» и скидки на сервис. А при покупке «Денет» или «Черри» до 31 мая шанс выиграть крупные призы. Путешествия, мебель или технику на 600 тысяч рублей. Приезжайте в «Восток Моторс», выбирайте авто и выигрывайте. Шоссе космонавтов 328/1. Восток Моторс. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
2: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: 7 часов вечера в Прикамье.
1: В ритме города.
2: Каждую субботу в 7 вечера мы вспоминаем, как это было. Золотые хиты 90-х и начало нулевых. Ваши приветы и поздравления в самой очумелой программе. Двухкассетник вместе с вами. Мы заряжаем банки от экрана телевизора. Вкладываемся в МММ. Обмениваемся киндерами, кепсами и наклейками. Читаем Playboy и слушаем Децла. Играем в резиночку, казаков разбор. Бойников, Тетрис, Станчики и Контру. Трясем майских и делаем шалаш. Все треки звучат исключительно вот на таком двухкассетнике. Правда, если диск-жокей успеет перемотать кассету карандашом. В общем, присоединяйся. Суббота, 19.00. Двухкассетник на Соль FM. Двухкассетник.
0: Шоу из 90-х.
2: На

0: Соль-ФМ. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра в Пермском крае ожидается в основном ясная погода. Местами будет малооблачно. Утром до 16-18 градусов. Днем до 28-30 градусов тепла.
0: Реклама на Соль-ФМ.
2: Только в «Автомастергаз» всю весну метановое ГБО за 1 рубль по субсидии от Минтранс Пермского края. Заправляйте свой авто по 20 рублей за литр топлива. Телефон 299-44-44. «Автомастергаз». Меняй бензин на газ. Подробности у менеджеров отдела продаж.
3: Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи доп-выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101. Форвард Авто на Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Выбрать автомобиль – одно из самых сложных решений. А выбрать своего дилера – одно из самых простых. Выбирая Теннет у официального дилера Форвард Авто, вы гарантированно получаете надежного партнера. Теннет в мае от 1 499 тысяч рублей. Форвард Авто. Там на Героев Хасана 105, корпус 3. 223-33-93. 223-33-93.
4: Конечно, вы знаете, что «Лада Веста» маневренная и динамичная. Разумеется, вы знаете, что это технологичный и комфортный автомобиль с харизматичным стильным дизайном. Но то, что вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на «Лада Веста» прямо сейчас. В мае от 1 187 тысяч рублей. У официального дилера «Лада» «Сатурн Р Авто» на шоссе Космонавтов 362.
5: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Действительно до 31 мая 2026 года.
6: «Сатурн Р-Авто» разместил свои предложения на конвейере. Специальные условия на новые автомобили «Амода» и «Джейку» для сотрудников предприятий. Успейте до 25 мая этого года. Приезжайте и выбирайте. В наличии все модели и комплектации. Спешите на Спешилова 104А. Новые «Амода» и «Джейку» у официального дилера в Перми «Сатурн Р-Авто». Звоните 250-7200. Подробности уточняйте у официального дилера «Сатурн Р-Авто».
7: Где хранить деньги, если вклады не спасают от инфляции?
8: В земле, особенно если это земля с видом на поля, рекой рядом и панорамным видом.
9: Участки в поселке Болдина Лайф, 20 километров от Перми, река Усолка, панорамный вид на южную сторону, чистый воздух. Стройте дом по своему проекту. Дороги с твердым покрытием электричества уже есть, рассрочка от 0%. Звоните и записывайтесь на экскурсию, чтобы выбрать участок. Болдина59.ру 8-342-278-0707.
10: «Восток Моторс» дарит призы! Приезжайте до 24 мая и участвуйте в розыгрыше 14 подарков. Отдых в глэмпинге, спа, сертификаты «Озон» и скидки на сервис. А при покупке «Теннет» или «Черри» до 31 мая шанс выиграть крупные призы, путешествия, мебель или технику на 600 тысяч рублей. Приезжайте в «Восток Моторс», выбирайте авто и выигрывайте. Шоссе Космонавтов, 328/1. «Восток Моторс». Не ответа. Подробности в отделе продаж.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.
11: Двухкассетник. Каждую субботу.
12: Каждую субботу.
11: С 7 часов вечера.
12: На Соль-ФМ.

0: Прикамье в 8 часов вечера.
1: В ритме города.
2: Каждую субботу в 7 вечера мы вспоминаем, как это было. Золотые хиты 90-х и начала нулевых. Ваши приветы и поздравления в самой очумелой программе. Двухкассетник вместе с вами. Мы заряжаем банки от экрана телевизора. Вкладываемся в МММ. Обмениваемся киндерами, кепсами и наклейками. Читаем Playboy и слушаем Децла. Играем в резиночку, казаков разбавляем. Бойников, Тетрис, Станчики и Контру. Трясем майских и делаем шалаш. Все треки звучат исключительно вот на таком двухкассетнике. Правда, если диск-жокей успеет перемотать кассету карандашом. В общем, присоединяйся. Суббота, 19.00. Двухкассетник на Соль FM. Двухкассетник.
3: Шоу из 90-х.
2: На Соль.

0: Соль-ФМ. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра в Пермском крае ожидается в основном ясная погода. Местами будет малооблачно. Утром до 16-18 градусов. Днем до 28-30 градусов тепла.
0: Реклама на Соль-ФМ. Только в «Автомастергаз» всю весну метановое ГБО за 1 рубль по субсидии от Минтранс Пермского края. Заправляйте свой авто по 20 рублей за литр топлива. Телефон 299-44-44. «Автомастергаз». Меняй бензин на газ. Подробности у менеджеров отдела продаж.
2: Зверь!

0: Покупайте Вера!
1: Уже в наличии. Проверенные, надежные автомобили BLG от 1 699 990 рублей. Вера. Шоссе космонавтов 306.
2: Сатурн Эравто разместил свои предложения на конвейере. Специальные условия на новые автомобили Амода и Джейку для сотрудников предприятий. Успейте до 25 мая этого года. Приезжайте и выбирайте. В наличии все модели и комплектации. Спешите на Спешилова 104А. Новые Амода и Джейку у официального дилера в Перми Сатурн Эравто. Звоните 250-7200. Подробности уточняйте у официального дилера Сатурн Эравто.
3: Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи доп-выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2-700-101. 2-700-101. «Форвард Авто» на Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Возможности и риски.
1: Алло?
2: Ты сегодня выходил из дома?
1: Что? Кто это?
2: Ты обещал зайти за новой «Лада», но не сделал этого. Почему?
1: Я не понимаю.
2: Новая «Лада» от 620 тысяч в «Сатурн Р Авто» на шоссе. Приезжайте, я вам скидку сделаю. И простите за набор. Работа такая.
3: Ждем вас у официального дилера «Лада» «Сатурн Р Авто» по адресу Пермь, шоссе космонавтов 362. Не оферта. Подробности в отделе продаж. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Шоссе космонавтов 332А. Кредит от АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Фокусируйся на важном. В клинике 3Z высокие стандарты и коррекция зрения по современной технологии Клиар. Не соглашайся на меньшее. Ведь клиник много, зрение одно. 3Z. Видимся здесь. Подробности на сайте 3Z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Восток Моторс дарит призы! Приезжайте до 24 мая и участвуйте в розыгрыше 14 подарков. Отдых в глэмпинге, спа, сертификаты Озон и скидки на сервис. А при покупке Дэнет или Черри до 31 мая шанс выиграть крупные призы. Путешествия, мебель или технику на 600 тысяч рублей. Приезжайте в Восток Моторс, выбирайте авто и выигрывайте. Шоссе космонавтов 328/1. Восток Моторс.
3: Не оферта. Подробности в отделе продаж.
4: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.
5: Двухкассетник. Каждую субботу.
6: Каждую субботу. С 7 часов вечера. На Соль-ФМ.

0: Прикамье 21 час. В ритме города.
1: Каждую неделю мы собираем только лучших. Только лучших. 20 лучших мировых хитов. Это «Дэнс-вершина».
2: Всем большой музыкальный привет. Здесь, как всегда, я, Диана Сухова. Это значит, что в ближайший час мы вместе с тобой будем расставлять по заслуженным местам лучшие мировые хиты. Делай громче и погнали.
1: 20 лучших мировых хитов. Это «Дэнс-вершина». Третье место.
2: Самое время вспомнить итоги прошлого подсчета. Бронзу получили Fast Boy, This Feeling.
1: Второе место.
2: Серебро у Bruno Mars, I Just Might.
1: Лидер недели.
2: А лидером стали Two Colors, Remind Me To Forget. Фиксируем результаты прошлой недели и переходим к тем, кому не удалось удержаться в рейтинге лучших на этой семидневке.
1: Дэнс вершина. Игра на вылет.
2: Джонни провел с нами целых 10 недель, но, к сожалению, сегодня его трек «Лечу» выбывает из топа. А я уже готова представить тебе лучшие мировые хиты, так что погнали начинать отсчет. На 20-й строчке у нас One Republic, их работа «Give Me Some».

0: приготовься, на 19-й строчке у нас абсолютный эксклюзив. Новинка, которая пропитана солом и правильным вайбом. Настоящий мастер искренности Тедди Свим с треком «Mr. Know It All». Чуть выше отмечается Дио Ди, Поппи Бескоп и Сони Фадера. Их работа «Think About Us» теряет 5 позиций.
1: Дэнс-вершина.

0: «Лови мощный апгрейд» трек «Вертиго» прибавляет 2 позиции и залетает на 17-ю строчку. Avon Roxton выдали по-настоящему плотный саунд, который прямо сейчас уверенно пробивает себе путь к вершине. Слушаем и заряжаемся, а дальше встречаем уже полюбившийся нам «Медуза» и «Henry Camomile». Они продолжают свой подъем и сегодня делают один шаг вперед.
1: 20 лучших хитов недели, которые...

0: Двигаемся дальше по списку. На одну строчку вверх поднимается пронзительный тандем Каллум Скотта и Леони. Их совместная работа «Stay» сегодня занимает 15-е место. Ну а прямо сейчас расскажу тебе, какую музыку шазамит весь мир.
1: Чарт «Шазам».
0: На третьем месте Леди Гага и Дойчи «Runaway».

первом месте The Chemical Brothers, Go. Вот они, треки, которые популярны по всему миру и никого не оставляют равнодушным. А я предлагаю тебе продолжить путешествие к вершине рейтинга. На очереди Glenn Crusell со своим треком Ride. Сегодня они теряют 5 позиций.

идем дальше на 13-й строчке. Сегодня BTS. Группа поднялась на две позиции вверх со своим треком Swim. Слушаем парней, которые стабильно показывают класс и продолжают забирать высокие места в мировых топах. Следующий трек тоже делает два шага вперед. Ртуть от Вани Дмитриенко на 12-м месте.

0: поднимаемся на одну строчку выше. На 11 месте сегодня Алок и Халид. Их совместная работа Dive & Me продолжает рост и закрепляется на 11 строчке. Прямо сейчас делаем небольшую паузу и скоро жди меня с обратным отчетом.
1: 20 место.
0: One Republic, Give Me Something.
1: 19 место.
0: Teddy Swims, Mr. Know It All.
1: 18 место.
0: Do Deep of Your Best Cup Sony Federa, Think About Us.
1: 17 место.
0: Avon Roxton, Vertigo.
1: 16 место.
0: Медузы Henrik & Mamil, Don't Wanna Go Home.
1: 15 место.
0: Hellum Scott и Leoni, Stay.
1: 14 место.
0: Ben Crusell, Right.
1: 13 место.
0: BTS, Win.
1: 12 место.
0: Ваня Дмитриенко, Ртуть.
1: 11 место.
0: Алок и Халид, Dive & Me. Встречая десятку лучших, ее открывает Kungs City Phyllis London. Их история Galaxy теперь на 10 месте.

На 9-м месте сегодня Алан Уокер. Трек «Broken Strings» прибавляет одну позицию и продолжает подниматься выше. Слушаем свежую работу от знаменитого норвежца, который в очередной раз подтверждает свой статус хитмейкера. Дальше переключаемся на Offenbach. Сегодня они на 8-м месте.

0: Поднимаемся к 7-му месту. Здесь Биби Рекс и Faithless, которые прибавили одну строчку. Их совместный трек New Religion — это крутое сочетание мощного вокала и легендарного электронного стиля. Слушаем отличный коллаб, который уверенно идет вверх. Чуть выше расположились Two Colors. Love You Remind Me to Forget на 6-й строчке.
1: Соль FM. Погода.
2: Добрый вечер. Завтра в Пермском крае ожидается в основном ясная погода. Местами будет малооблачно. Утром до 16-18 градусов. Днем до 28-30 градусов тепла.
1: Реклама на Соль FM.
3: Мир снова станет ярким. В клинике 3Z лечение катаракты все включено. Живите активно и говорите «катаракта» не слышал. Подробности по телефону 8 800 533 94 64 и на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: покупайте Вера.
1: Уже в наличии. Проверенные, надежные автомобили BLG от 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей. Вера. Шоссе космонавтов 306.
2: Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи доп-выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101. «Форвард Авто» на Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риск.

0: GS4 или GS8, используя льготный автокредит у официального дилера ГАК «Вера». Шоссе космонавтов 332А. Кредит от АОТ-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Выбрать автомобиль – одно из самых сложных решений. А выбрать своего дилера – одно из самых простых. Выбирая Tenet у официального дилера Forward Auto, вы гарантированно получаете надежного партнера. Tenet в мае от 1 499 000 рублей. Forward Auto на Героев Хасана 105, корпус 3.

0: Возможности и риски.
1: Реклама на весь Пермский край. Звони 8 34 253 3 44 11.

Maroon 5, Heroin. Miley Cyrus и Brittany Howard, Walk of Fame. Мадонна и Сабрина Карпентер, Bring It Life. Пока эти работы ждут своего часа, чтобы появиться в нашем чарте, предлагаю тебе встретить следующую работу. Френч Монтана прибавляют 2 позиции и теперь занимает 4-ю строчку чарта.

0: deaf on the bitch. I went deaf on the bitch.
1: Всем еще раз большое привет, в студии Диана Сухова, и именно я рассказываю тебе, какие хиты покорили мир на этой неделе. Прямо сейчас встречает дуэт Loud Luxury Эмили Робертс с их стильным хитом на третьей строчке чарта.

0: В ритме города. В ритме края.
1: «20 лучших хитов недели, которые...»

0: открывают Loud Luxury и Эмили Робертс. Их совместная работа Love You For Life прибавляет еще одну позицию и забирает сегодня почетную бронзу. Слушаем один из главных хитов, который вплотную подобрался к самой вершине.
1: 20 лучших хитов недели. Это Dance Вершина.

На втором месте сегодня Fastboy. Трек This Feeling поднялся еще на одну строчку и забирает серебро нашего списка. Слушаем отличную работу, которая осталась всего полшага до самого верха. Лови их на второй строчке и

0: Bieberek и Faithless New Religion.
1: Шестое место. Remind me
0: to forget. Two Colors, Remind Me to Forget.
1: Пятое место.
0: Zayn, Die For Me.
1: Четвертое место.
2: Ever since you left me, more money, more cars, more hoes, more shows. Ever since you left me.
0: French Montana, Ever Since You Left Me.
1: Третье место. Cause our bodies spilled the secrets
0: that we kept on our minds. One love. Loud Luxury, Emily Roberts, Love You For Life.
1: Второе место.
0: Best boy this feeling. И вот он наш сегодняшний номер один, Bruno Mars. Трек I Just Might прибавляет одну позицию, забирает золото, становясь главным хитом недели. Ну а я совсем скоро вернусь к тебе с новыми результатами. До скорого.
1: 20 лучших хитов недели. Это Dance Вершина.

Твой город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиски Соль FM. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио. В эпицентре. В эпицентре. Хорошо.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: радио «Соляной старик». В Прикамье полночь.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: Соль-ФМ. И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. Наша группа ВКонтакте vk.com/soulfm. Вступай.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Прикамье, час ночи.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь.

0: Твой город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play.
1: Хит за хитом.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: сдает в плен без огня.
1: Два часа ночи в Прикамье.
2: В ритме города. Соль-ФМ.
1: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит. Только на Соль-ФМ.
3: Провожающих просит уйти. И твое тихое не уходи. Оно мне выстрелом пуль, оно разрядом в груди. Это всех расставаний

Хит за хитом. Только на твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиске Соль FM. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L-номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Три часа ночи в Прикамье.
1: Видный город.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: Слушай любимое радио теперь и в каждой Яндекс.Станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. Наша группа ВКонтакте vk.com/soulfm. Вступай.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play. Ты на любимой волне.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.